Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,

0: Top Extremo.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,